0: 追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进城！追进 你给我弄辆车，再买油，救深圳，快点！
1: 这是第二发，是。
2: 瑞哥，你没事吧？别动，
3: 把人带走。
2: 走，什么情况啊？
1: 我哪知道？
4: 车已经给你备好了，出来吧。
0: 告诉你啊，别给我耍花样，要不然我弄死他。
4: 所有人员，枪放下，往后撤。